0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвия нотой протеста осуждает участие России в попытке атаки дронов в аэропорту Лейпцига. Далее об этом и других событиях более подробно. В среду в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах посольства России для вручения ему ноты протеста, в которой Латвия осуждает прямое участие России в попытке атаки с использованием дронов, предпринятые 4 августа в аэропорту Лейпцига в Германии. Министр иностранных дел Байба Бража заявила, что спровоцированный Россией инцидент не просто очередная гибридная атака. По ее словам, это спонсируемый Россией террористический акт на территории Германии и прямая угроза безопасности всей Европы. Во время беседы временному поверенному в делах посольства России было выдвинуто требование немедленно прекратить подобные и другие враждебные действия на территории стран-членов ЕС и НАТО и в отношении их жителей. МИД также подчеркивает, что уровень военной угрозы в Латвии не изменился. В то же время российская агрессия против Украины и гибридные атаки на союзников по НАТО ухудшают общую ситуацию безопасности в Европе. Латвия продолжит тесно координировать действия со странами-членами ЕС и НАТО для укрепления общей безопасности и устойчивости, отмечают в министерстве. 4 августа в аэропорту Лейпцига, который играет важную роль в военных перевозках, был обнаружен беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Полиция использовала робот для обезвреживания взрывчатки в дроне, найденном недалеко от украинского грузового самолета. По данным полиции, второй дрон, возможно, столкнулся с находившимся поблизости самолетом логистической компании DHL. Позже был обнаружен третий дрон, также оснащенный взрывчаткой. Согласно информации СМИ, следователи считают, что им известный специалист по логистике и инструктор, участвовавшие в планировании атаки в Лейпциге. Власти Германии установили личности двух подозреваемых в связи с попыткой совершить атаку с использованием дронов в аэропорту Лейпцига, гражданина Латвии и гражданин России из Беларуси. У мужчины с латвийским паспортом выявлены признаки связи с российскими спецслужбами. В конце июля он прибыл в Германию через аэропорт Берлина, затем на арендованном автомобиле направился в сторону Лейпцига. За 2 дня до инцидента в аэропорту подозреваемый покинул Германию снова на самолете через аэропорт Берлина. С началом брачного периода у лосей в Латвии повышается риск столкновения животных с автомобилями. Гон начался в конце августа. Наибольшей интенсивности достигнет в сентябре, поэтому водителям рекомендуется особенно внимательно следить за дорогой и не превышать скорость. Особенно осторожными стоит быть в темное время суток на участках, проходящих через леса и холмистую местность. В этот период лоси активно ищут пару, становятся менее осторожными и могут неожиданно выбежать на проезжую часть. Гон продлится до первых чисел октября. Если лось оказался на дороге, водителям не советуют пытаться выйти из машины и приблизиться к животному. Во время гона оно может потерять естественный страх перед человеком, не реагировать на свет фар и звуковые сигналы, даже проявить агрессию. Лучше всего сохранить дистанцию, не делать резких движений, не провоцировать лося. Нужно дать ему возможность самостоятельно уйти с дороги. Если столкновение избежать не удалось, покидать место происшествия нельзя. В таком случае необходимо вызвать сотрудников полиции. Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до +20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвия планирует выделить 100 тысяч евро на смягчение последствий катастрофы в Непале. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд, чтобы помочь жителям Непала в смягчении последствий селя, свидетельствуют документы, подготовленные Министерством иностранных дел для рассмотрения в правительстве. Деньги планируется внести в специально созданный фонд премьер-министра Непала по ликвидации последствий стихийных бедствий, выделив их из средств на непредвиденные случаи. Как отмечают в министерстве, в ответ на международный призыв Непала о помощи несколько стран и международных организаций уже объявили о предоставлении финансовой и гуманитарной поддержки. Министерство также напоминает, что в подготовленный департаментом туризма Непала список пропавших без вести включены 33 гражданина Латвии, об исчезновении которых родственники сообщили в консульский департамент МИД. Спасательные службы Непала в сотрудничестве с консульскими представителями стран-членов ЕС продолжают мероприятия по поиску и идентификации пропавших. Решение о выделении финансирования еще должно принять правительство. Как сообщалось, Латвия также планирует направить в Непал мобильные морозильные камеры для транспортировки останков погибших в результате стихийного бедствия. Также в Непал планируется направить комплекты и материалы для ДНК-тестирования. Рижский городской суд в среду освободил из-под стражи многолетнего активиста политики российских соотечественников Виктора Гущина, обвиняемого в нарушении санкций Европейского Союза путем обеспечения публикации для российского пропагандистского ресурса. Суд изменил ранее примененную Гущину меру пресечения в виде заключения под стражу на надзор полиции. В качестве дополнительной меры пресечения установлен запрет на выезд из страны. В заключении Гущин провел около 9 месяцев. Ходатайство об изменении мер пресечения на не связанную с лишением свободы подал сам обвиняемый. Адвокат Гущина Има Янсена положительно оценил решение суда, подчеркнув, что с учетом возраста и состояния здоровья обвиняемый не способен бежать из страны. Следующее судебное заседание по делу Гущина назначено на 9 февраля 2027 года. На нем показания будет давать обвиняемый. Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ринкевич выразил готовность тесно сотрудничать с новым президентом Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич готов тесно сотрудничать с новым президентом Эстонии Юле Мадизе. Ринкевич поздравил новоизбранного президента Эстонии, выразив готовность продолжать тесное сотрудничество и дружеские отношения, укреплять двусторонние отношения и безопасность региона, углублять связи с союзниками по НАТО и Европейскому Союзу, а также увеличивать поддержку Украине. В соцсети X с избранием на должность Мадизе поздравил и премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что Латвия и Эстония – близкие союзники, партнеры и добрые соседи. Премьер-министр Латвии выразил готовность внести свой вклад в тесное сотрудничество между двумя странами. Парламент Эстонии в среду избрал новым президентом страны канцлера Права Мадизе. За Мадизе, которая была единственным кандидатом, проголосовал 71 депутат. В октябре Мадизе сменит на посту главы государства Аларкариса, который не баллотировался на второй пятилетний срок. В Европейском Союзе принято регулирование, устанавливающее единые требования к обеспечению благополучия и отслеживаемости собак и кошек во всех странах ЕС, сообщили в Министерстве земледелия. Цель новых правил – повысить уровень защиты животных, улучшить их идентификацию и регистрацию, а также снизить риски незаконной торговли и неконтролируемого размножения. Требования будут распространяться на заводчиков, торговцев и приюты для собак и кошек. Правила устанавливают требования к содержанию, уходу, размещению, разведению, торговле собаками и кошками. Минземледелие подчеркивает, что особое внимание уделено отслеживаемости животных. Все собаки и кошки в ЕС должны будут иметь микрочип и быть зарегистрированы во взаимосовместных базах данных стран-членов. Для продавцов, заводчиков и приютов предусмотрен 4-летний переходный период для внедрения новых требований. В свою очередь, для владельцев, которые не продают и иным образом не отчуждают своих домашних животных, требования о маркировке и регистрации вступят в силу через 10 лет для собак и через 15 лет для кошек. Собаки и кошки, ввозимые в ЕС из третьих стран для продажи, уже до ввоза должны быть чипированы и зарегистрированы в базе данных. Для импортируемых животных также необходимо будет обеспечить соблюдение требований к благополучию и отслеживаемости, эквивалентных требованиям ЕС. Это позволит эффективнее определять происхождение и историю перемещения животных, а также ограничить незаконную торговлю, пояснили в министерстве. Правила также устанавливают требования к разведению собак и кошек. Европейская комиссия будет уполномочена определять признаки, при наличии которых животных нельзя будет использовать для размножения, если это может нанести вред их здоровью или благополучию. Также будет запрещено близкородственное скрещивание собак и кошек. Кроме того, будет запрещено привязывать животных, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским причинам, а также использовать шипованные и удушающие ошейники и другие предметы или методы, причиняющие животным боль. Правовой акт должен быть принят Советом ЕС, после чего он сможет вступить в силу. Согласно опубликованной Европарламентом информации, примерно у 44% жителей ЕС есть домашние животные. Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвия нотой протеста осуждает участие России в попытке атаки дронов в аэропорту Лейпцига. Далее об этом и других событиях более подробно. В среду в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах посольства России для вручения ему ноты протеста, в которой Латвия осуждает прямое участие России в попытке атаки с использованием дронов, предпринятые 4 августа в аэропорту Лейпцига в Германии. Министр иностранных дел Байба Бража заявила, что спровоцированный Россией инцидент не просто очередная гибридная атака. По ее словам, это спонсируемый Россией террористический акт на территории Германии и прямая угроза безопасности всей Европы. Во время беседы временному поверенному в делах посольства России было выдвинуто требование немедленно прекратить подобные и другие враждебные действия на территории стран-членов ЕС и НАТО и в отношении их жителей. МИД также подчеркивает, что уровень военной угрозы в Латвии не изменился. В то же время российская агрессия против Украины и гибридные атаки на союзников по НАТО ухудшают общую ситуацию безопасности в Европе. Латвия продолжит тесно координировать действия со странами-членами ЕС и НАТО для укрепления общей безопасности и устойчивости, отмечают в министерстве. 4 августа в аэропорту Лейпцига, который играет важную роль в военных перевозках, был обнаружен беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Полиция использовала робот для обезвреживания взрывчатки в дроне, найденном недалеко от украинского грузового самолета. По данным полиции, второй дрон, возможно, столкнулся с находившимся поблизости самолетом логистической компании DHL. Позже был обнаружен третий дрон, также оснащенный взрывчаткой. Согласно информации СМИ, следователи считают, что им известный специалист по логистике и инструктор, участвовавшие в планировании атаки в Лейпциге. Власти Германии установили личности двух подозреваемых в связи с попыткой совершить атаку с использованием дронов в аэропорту Лейпцига, гражданина Латвии и гражданин России из Беларуси. У мужчины с латвийским паспортом выявлены признаки связи с российскими спецслужбами. В конце июля он прибыл в Германию через аэропорт Берлина, затем на арендованном автомобиле направился в сторону Лейпцига. За 2 дня до инцидента в аэропорту подозреваемый покинул Германию снова на самолете через аэропорт Берлина. С началом брачного периода у лосей в Латвии повышается риск столкновения животных с автомобилями. Гон начался в конце августа. Наибольшей интенсивности достигнет в сентябре, поэтому водителям рекомендуется особенно внимательно следить за дорогой и не превышать скорость. Особенно осторожными стоит быть в темное время суток на участках, проходящих через леса и холмистую местность. В этот период лоси активно ищут пару, становятся менее осторожными и могут неожиданно выбежать на проезжую часть. Гон продлится до первых чисел октября. Если лось оказался на дороге, водителям не советуют пытаться выйти из машины и приблизиться к животному. Во время гона оно может потерять естественный страх перед человеком, не реагировать на свет фар и звуковые сигналы, даже проявить агрессию. Лучше всего сохранить дистанцию, не делать резких движений, не провоцировать лося. Нужно дать ему возможность самостоятельно уйти с дороги. Если столкновение избежать не удалось, покидать место происшествия нельзя. В таком случае необходимо вызвать сотрудников полиции. Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайкосиньес. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance

0: FM 102.7. Лайка Зинис.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди. Во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду. На побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В информационной системе Центра защиты прав потребителей констатирован инцидент безопасности данных. Далее об этом и других событиях более подробно. В одной из информационных систем, находящихся в ведении Центра по защите прав потребителей, констатирован инцидент в области безопасности данных. Пострадавшая инфосистема – система удаленного получения статистических данных. Она имеет класс безопасности C, что является самым низким уровнем для информационной системы. Эту систему Центр использует для обеспечения надзора за лицензируемыми коммерсантами, и она соответствует установленным в стране минимальным требованиям кибербезопасности. Проведенное на данный момент расследование свидетельствует, что в результате инцидента была получена контактная информация лицензируемых центром субъектов, поставщиков услуг потребительского кредитования, поставщиков услуг внесудебного взыскания долгов и поставщиков комплексных туристических услуг. Злоумышленникам стала доступна контактная информация 697 представителей коммерсантов и 34 должностных лиц Центра по защите прав потребителей. Имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона. В большинстве случаев эта информация доступна в других публичных регистрах, например, на портале открытых данных. В результате инцидента не были поставлены под угрозу подлежащие надзору данные, которые коммерсанты подавали в Центр защиты прав потребителей. В настоящее время пострадавшая в инциденте система закрыта. О недоступности системы Центр проинформировал всех пользователей системы. Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы предоставленной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. В поддельном сообщении утверждается, что госагентство приняло решение о выплате государственной единовременной поддержки для компенсации роста цен на энергоресурсы. Для получения обещанного мошенниками немедленного перевода получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав на кнопку «Подтвердить выплату». В сообщении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала latvia.gov.lv. Госагентство подчеркивает, что такой поддержки не существует. Агентство не рассылало упомянутые решения. Госагентство никогда не просит клиентов таким образом подтверждать выплату денег. Указанные в поддельных сообщениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактной информацией Госагентства социального страхования. Мошенники в сообщениях используют идентичность госагентства, чтобы вызвать доверие и побудить людей раскрыть свои банковские данные. Госагентство социального страхования призывает всех, кто получит такое электронное письмо, не нажимать на размещенные в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды аутентификации интернет-банка или смарт-айди, не разглашать данные платежной карты. Мошенники могут использовать эту информацию, чтобы получить доступ к финансовым средствам жителей. Жителям рекомендуется тщательно проверять адрес отправителя полученного электронного письма и обращать внимание на другие признаки, которые могут свидетельствовать о мошенничестве. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, дожди, сильные ливни, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: 96 FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министр образования будет устанавливать сроки учебного года, каникул и экзаменов. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг принял поправки к закону, которые предусматривают доверить министру образования и науки право устанавливать время начала и окончания учебного года, время школьных каникул, а также время проведения государственных проверочных работ. Поправки приняты к закону об образовании, закону об общем образовании и закону о профессиональном образовании. Они были приняты в срочном порядке. Ранее такое решение ежегодно должен был принимать Кабинет министров. В аннотации поясняется, что цель изменений – снизить бюрократическую нагрузку. Также министр образования и науки впредь будет принимать окончательное решение о присвоении и аннулировании статуса государственной гимназии учебным заведением. Изменения вступят в силу на следующий день после провозглашения законов. Большинство депутатов Сейма в четверг отклонило поданный оппозиционными депутатами запрос об отставке министра сообщения Рихарда Козловскиса. За выражение недоверия проголосовали 24 депутата Сейма, 67 депутатов коалиции отставку министра сообщения не поддержали. Оппозиция упрекала министра в неспособности обеспечить надлежащее управление дирекцией безопасности дорожного движения и национальной авиакомпанией Air Baltic. Также в четверг большинство депутатов Сейма отклонило поданный оппозиционными депутатами запрос об отставке министра внутренних дел Яниса Домбровы. За выражение недоверия проголосовали 25 депутатов Сейма, в то время как 64 депутата коалиции отставку министра внутренних дел не поддержали. Запрос об отставке Домбровы в Сейм был подан в связи с намерением закрыть пограничный пункт Патерниеке. Как сообщалось, Министерство внутренних дел в начале августа сообщило, что обратится к правительству с призывом приостановить работу пограничного пункта на латвийско-белорусской границе. Позже, после состоявшегося заседания правительства, премьер-министр Андрес Кулбергс и Домброва указали, что для борьбы с нелегальной миграцией правительство не станет рассматривать предложение МВД о приостановке работы пограничного пункта Патерники на латвийско-белорусской границе, однако в то же время в период учений вблизи и восточной границы будут находиться союзные вооруженные силы. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, дожди, возможные сильные ливни и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancha Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancha Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди. Во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду. На побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Российские и белорусские субъекты не смогут получить существенное влияние в критической инфраструктуре. Далее об этом и других событиях более подробно. Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении приняли поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают запрет лицам, связанным с Россией или Беларусью, приобретать существенное участие или решающее влияние в субъектах, включенных в критическую инфраструктуру категории D. Как заявили в Министерстве экономики, цель поправок – улучшить механизм оценки и предотвращения угроз для критической инфраструктуры и важных для национальной безопасности предприятий, обществ и фондов. Закон о нацбезопасности определяет отрасли, которые особенно важны для национальной безопасности и за которыми необходим надзор. Критическая инфраструктура делится на категории, и категория D охватывает критическую инфраструктуру, уничтожение которой, снижение работоспособности или прекращение важных услуг представляет угрозу для безопасности общества и государства во время чрезвычайного положения или войны. В категорию D включены субъекты, поставщики услуг, коммерсанты, учреждения и другие структуры, чья деятельность важна для преодоления угроз государству и оказания основных услуг обществу, например, производство и торговля продуктами питания, теплоснабжение, оборот медикаментов. Для критической инфраструктуры категории D, в отличие от категории А, Б и С, невозможно идентифицировать наличие конкретных объектов собственности или владении соответствующих субъектов. То есть критичность категории D проявляется как процесс оказания и организации определенных услуг, которые должны обеспечиваться непрерывно. Лица, связанные с Россией или Беларусью, не смогут приобретать существенное участие или решающее влияние в субъекте, включенном в критическую инфраструктуру категории D, а также не смогут быть реальным бенефициаром или иметь косвенное влияние. Информации о пропавших в Непале гражданах Латвии по-прежнему нет, однако надежда сохраняется, поскольку другие страны получили известие от спасшихся людей. Об этом в четверг рассказала директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне в видеообращении, опубликованном в соцсети X. Судьба 33 граждан Латвии и 2 граждан Эстонии, оказавшихся заблокированными в регионе и числящихся пропавшими без вести, до сих пор неизвестна. Поступает информация о других спасшихся и о людях, которые наконец смогли связаться со своими близкими, поскольку находятся в безопасности. Там просто нет мобильной связи, заявила Медне. По ее словам, такие известия поступают из Австралии и Канады. Надежда по-прежнему остается, хотя, конечно, время не на нашей стороне, признала Медне. Она также сообщила, что в среду министр иностранных дел Байба Бража договорилась о сотрудничестве с Канадой, которая также направила своих представителей в Непал. В четверг находящийся в Непале представитель консульского департамента встречается с канадскими специалистами и представителями госполиции Непала, чтобы скоординировать работу латвийской и непальской полиции и ускорить обмен данными. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, дожди, возможны сильные ливни и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Uzmanību! Visiem frizēriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizēriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāli ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV. Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Mix FM, Apple Music, Dance Top 20.
0: 7. vieta.
3: D.O.D. and Izzy Bizou.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7.
1: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди. Во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду. На побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Микс FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7. Dance.

0: FM
1: 102.7. Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour, and catch you next time.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В информационной системе Центра защиты прав потребителей констатирован инцидент безопасности данных. Далее об этом и других событиях более подробно. В одной из информационных систем, находящихся в ведении Центра по защите прав потребителей, констатирован инцидент в области безопасности данных. Пострадавшая инфосистема – система удаленного получения статистических данных. Она имеет класс безопасности С, что является самым низким уровнем для информационной системы. Эту систему Центр использует для обеспечения надзора за лицензируемыми коммерсантами, и она соответствует установленным в стране минимальным требованиям кибербезопасности. Проведенное на данный момент расследование свидетельствует, что в результате инцидента была получена контактная информация лицензируемых центром субъектов, поставщиков услуг потребительского кредитования, поставщиков услуг внесудебного взыскания долгов и поставщиков комплексных туристических услуг. Злоумышленникам стала доступна контактная информация 697 представителей коммерсантов и 34 должностных лиц Центра по защите прав потребителей. Имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона. В большинстве случаев эта информация доступна в других публичных регистрах, например, на портале открытых данных. В результате инцидента не были поставлены под угрозу подлежащие надзору данные, которые коммерсанты подавали в Центр защиты прав потребителей. В настоящее время пострадавшая в инциденте система закрыта. О недоступности системы Центр проинформировал всех пользователей системы. Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы предоставленной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. В поддельном сообщении утверждается, что госагентство приняло решение о выплате государственной единовременной поддержки для компенсации роста цен на энергоресурсы. Для получения обещанного мошенниками немедленного перевода получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав на кнопку «Подтвердить выплату». В сообщении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала latvia.gov.lv. Госагентство подчеркивает, что такой поддержки не существует. Агентство не рассылало упомянутые решения. Госагентство никогда не просит клиентов таким образом подтверждать выплату денег. Указанные в поддельных сообщениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактной информацией Госагентства социального страхования. Мошенники в сообщениях используют идентичность госагентства, чтобы вызвать доверие и побудить людей раскрыть свои банковские данные. Госагентство социального страхования призывает всех, кто получит такое электронное письмо, не нажимать на размещенные в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды аутентификации интернет-банка или смарт-айди, не разглашать данные платежной карты. Мошенники могут использовать эту информацию, чтобы получить доступ к финансовым средствам жителей. Жителям рекомендуется тщательно проверять адрес отправителя полученного электронного письма и обращать внимание на другие признаки, которые могут свидетельствовать о мошенничестве. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, дожди, сильные ливни и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайка Зинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министр образования будет устанавливать сроки учебного года, каникул и экзаменов. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг принял поправки к закону, которые предусматривают доверить министру образования и науки право устанавливать время начала и окончания учебного года, время школьных каникул, а также время проведения государственных проверочных работ. Поправки приняты к закону об образовании, закону об общем образовании и закону о профессиональном образовании. Они были приняты в срочном порядке. Ранее такое решение ежегодно должен был принимать Кабинет министров. В аннотации поясняется, что цель изменений – снизить бюрократическую нагрузку. Также министр образования и науки впредь будет принимать окончательное решение о присвоении и аннулировании статуса государственной гимназии учебным заведением. Изменения вступят в силу на следующий день после провозглашения законов. Большинство депутатов Сейма в четверг отклонило поданный оппозиционными депутатами запрос об отставке министра сообщения Рихарда Козловскиса. За выражение недоверия проголосовали 24 депутата Сейма, 67 депутатов коалиции отставку министра сообщения не поддержали. Оппозиция упрекала министра в неспособности обеспечить надлежащее управление дирекцией безопасности дорожного движения и национальной авиакомпанией Air Baltic. Также в четверг большинство депутатов Сейма отклонило поданный оппозиционными депутатами запрос об отставке министра внутренних дел Яниса Домбровы. За выражение недоверия проголосовали 25 депутатов Сейма, в то время как 64 депутата коалиции отставку министра внутренних дел не поддержали. Запрос об отставке Домбровы в Сейм был подан в связи с намерением закрыть пограничный пункт Патерниеке. Как сообщалось, Министерство внутренних дел в начале августа сообщило, что обратится к правительству с призывом приостановить работу пограничного пункта на латвийско-белорусской границе. Позже, после состоявшегося заседания правительства, премьер-министр Андрес Кулбергс и Домброва указали, что для борьбы с нелегальной миграцией правительство не станет рассматривать предложение МВД о приостановке работы пограничного пункта Патерники на латвийско-белорусской границе, однако в то же время в период учений вблизи и восточной границы будут находиться союзные вооруженные силы. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, дожди, возможны сильные ливни и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Российские и белорусские субъекты не смогут получить существенное влияние в критической инфраструктуре. Далее об этом и других событиях более подробно. Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении приняли поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают запрет лицам, связанным с Россией или Беларусью, приобретать существенное участие или решающее влияние в субъектах, включенных в критическую инфраструктуру категории D. Как заявили в Министерстве экономики, цель поправок – улучшить механизм оценки и предотвращения угроз для критической инфраструктуры и важных для национальной безопасности предприятий, обществ и фондов. Закон о нацбезопасности определяет отрасли, которые особенно важны для национальной безопасности и за которыми необходим надзор. Критическая инфраструктура делится на категории, и категория D охватывает критическую инфраструктуру, уничтожение которой, снижение работоспособности или прекращение важных услуг представляет угрозу для безопасности общества и государства во время чрезвычайного положения или войны. В категорию D включены субъекты, поставщики услуг, коммерсанты, учреждения и другие структуры, чья деятельность важна для преодоления угроз государству и оказания основных услуг обществу, например, производство и торговля продуктами питания, теплоснабжение, оборот медикаментов. Для критической инфраструктуры категории D, в отличие от категории А, Б и С, невозможно идентифицировать наличие конкретных объектов собственности или владении соответствующих субъектов. То есть критичность категории D проявляется как процесс оказания и организации определенных услуг, которые должны обеспечиваться непрерывно. Лица, связанные с Россией или Беларусью, не смогут приобретать существенное участие или решающее влияние в субъекте, включенном в критическую инфраструктуру категории D, а также не смогут быть реальным бенефициаром или иметь косвенное влияние. Информация о пропавших в Непале гражданах Латвии по-прежнему нет, однако надежда сохраняется, поскольку другие страны получили известие от спасшихся людей. Об этом в четверг рассказала директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне в видеообращении, опубликованном в соцсети X. Судьба 33 граждан Латвии и 2 граждан Эстонии, оказавшихся заблокированными в регионе и числящихся пропавшими без вести, до сих пор неизвестна. Поступает информация о других спасшихся, о людях, которые наконец смогли связаться со своими близкими, поскольку находятся в безопасности. Там просто нет мобильной связи, заявила Медне. По ее словам, такие известия поступают из Австралии и Канады. Надежда по-прежнему остается, хотя, конечно, время не на нашей стороне, признала Медне. Она также сообщила, что в среду министр иностранных дел Байба Бража договорилась о сотрудничестве с Канадой, которая также направила своих представителей в Непал. В четверг находящийся в Непале представитель консульского департамента встречается с канадскими специалистами и представителями госполиции Непала, чтобы скоординировать работу латвийской и непальской полиции и ускорить обмен данными. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, дожди, возможны сильные ливни и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.